Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z,

долгу, обоя старющим снегу, я зол чужого полустанка. Лежу изба по солнцу, чай с солью или чернецы, и с ними балует цыганка. У изголовья вновь и вновь цыганка скидывает бровь, и разговор ее был жалок. Она сидела до зари и говорила: подари, хоть шаль, хоть что, хоть поушалок. Того, что было, не вернешь, любовь пол, колонки нож, и вместо хлеба ешь брюхаты. Хотели петь и не смогли, хотели встать, тупой пошли через окно на двор Арбаты. И вот проходит полчаса, и гарнцы черного овца суют похрустывая кони, кривят ворота на заре и запрягают на дворе, и блеют медленно водой. Толщовый сумрак заредел, водою разведенный мел, хоть даром утро предлагает, и сквозь прозрачное ледно молочный день глядит в окно, и золотушный грач питает.

хотела записать вам видео. И вместо того, чтобы делать такое очень тише, как я делала всегда, я решила просто поговорить очень нежным голосом. Это я никогда раньше не делала такое видео, где я говорила нежным голосом. Мне просто очень нравится мой голос. Мне нравится мой голос. Я просто решила попробовать что-то новое в этом школе.